0: מדינה, כולנו מאוחדים.
1: Источник премьер-министр Барак согласился предоставить свободу. Источник премьер-министр Барак.